0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Пока вы ищете врачей в Москве, к нам в Обнинск в «Доктор Плюс» едут со всей России. Тысячи пациентов высоко оценили точность диагнозов, эффективность лечения, результаты сложнейшей хирургии. Наше качество выше столичного. «Доктор Плюс». Настоящая медицина Наукограда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Это реклама.
1: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Кровля Siding Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
6: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и...

0: питания. Телефон 8-903-635-31-42.
1: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 200 000 рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203. Дом построен. Застройщик ООО «ЗК «Луга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
2: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
3: Специализированный застройщик ООО «СЗ Микса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
5: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
3: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: недели на радио Монте-Карло.
1: Селин Дион. Дансон.
2: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
1: Селин Дион. Дансон.

0: Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу. ТЦ «Дом для дома». Первый этаж.
4: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
5: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
7: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
8: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
11: «Монте-Карло».

Вы слушаете Радио Монте-Карло. Музыка без слов на Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
4: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
3: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
8: Радио Монте-Карло.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Гульбешники.
1: Есть целый ряд блюд, чье точное происхождение определить трудно, и каждая из нескольких стран готова назвать себя их родиной. Так вышло и с гульбешниками. Главный авторитет в области народных кухонь Вильям Похлебкин относил их к белорусской кухне. Тем временем в Латгалии, это восточная часть Латвии, с этим не согласны. Там их называют гульбешниками и считают своим местным блюдом. По сути, это сытная картофельная еда из разряда той самой домашней кухни, где все строится на простых продуктах и чувстве меры. Основу составляет вареный картофель, превращенный в плотное пюре. В него добавляют немного муки и яйцо, чтобы масса держала форму, а дальше начинаются варианты. Внутрь могут положить жареный лук со шпеком, мясо, грибы, свежую или квашеную капусту. Иногда начинка бывает совсем простой, а иногда щедрой, как это часто бывает в деревенской кухне. Формуют гульбешники обычно в виде небольших овальных пирожков или лепешек, а затем обжаривают до румяной корочки, либо запекают. В результате получается блюдо, которое одновременно напоминает и зразы, и драники, и картофельные пирожки. Не случайно у него много родственников в соседних кухнях, от белорусских бульбяников до украинских картопляников. В повседневной ресторанной жизни Латвии гульбешники встречаются нечасто. Зато их до сих пор охотно готовят в гостевых домах и усадьбах кулинарного наследия, где местная кухня сохраняется не ради моды, а по привычке и памяти. Для Латгалии это настоящая классика бабушкиной кухни и еда из детства. Простая, сытная, без лишней изысканности, но с тем самым вкусом, который трудно подделать.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Реклама.
2: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
1: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
0: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
4: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
5: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
4: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
6: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза», первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
7: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
8: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
7: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
9: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
10: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ «Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Реклама.
1: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Проверь здоровье щитовидной железы. Лаборатория «Хеликс» приглашает проверить функцию щитовидной железы. ТТГ, Т4 свободный, анти-ТПО за 790 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-90. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
7: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза», первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
2: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. «Скала», Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
3: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
4: Проверь здоровье печени. Лаборатория «Хеликс» предлагает сдать 5 базовых анализов для проверки печени всего за 590 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
6: Дом построен. Застройщик ООСЗ «Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
7: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
8: Специализированный застройщик ООСЗ «Микса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.

0: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
2: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
3: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
4: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
5: Специализированный застройщик ООО «Сезамекса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Генеральный прогон. В театре есть особое понятие – сдача спектакля. Так называют генеральный прогон – финальную репетицию перед премьерой, когда все должно происходить точно так же, как на настоящем показе. Декорации, свет, оркестр, костюмы, грим, полная сосредоточенность артистов и всей команды. По сути, это уже спектакль, только с правом на последнюю корректировку. Вообще, репетиционный процесс состоит из нескольких этапов. Сначала идут обычные репетиции. Чтение пьесы, разбор сцен, поиск интонаций, мизансцен и смыслов. Потом наступают прогоны, когда отдельные кусочки начинают складываться в цельное действие. В этот момент спектакль впервые едет без остановок, иногда уверенно, иногда со скрипом. Следующая и последняя ступень как раз и есть генеральный прогон. Здесь проверяется все. Успевают ли актеры переодеваться, не застревает ли декорация, слышно ли оркестр, вовремя ли гаснет свет. И именно на генеральном чаще всего происходит какая-нибудь неожиданность. По закону театральной жизни. Не зря существует примета. Если на генеральной репетиции все прошло идеально, значит, что-нибудь обязательно случится на премьере. Особенность сдачи спектакля в том, что она проходит уже на зрителя. В зал приглашают сотрудников театра, коллег, друзей, иногда профессиональных критиков. Эта публика особая, понимающая, внимательная и местами даже более строгая, чем обычный зритель. Их реакция помогает режиссеру почувствовать, где спектакль дышит, а где пока спотыкается. Сдача обычно происходит накануне премьеры. После нее режиссер может наконец выдохнуть, артисты немного расслабиться, а театр признать спектакль готовым к жизни. Хотя сами актеры знают, по-настоящему спектакль начинает рождаться только тогда, когда в зале появляется настоящий зритель.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Реклама.
1: Ты слышала про лазер фотона 4D, который есть в «Доктор Плюс»? Это проверенное медицинское решение, эффективное омоложение, без боли и реабилитации. Запишись, там опытные врачи и отличные отзывы. Если косметология, то в «Доктор Плюс», чтобы возраст в минус.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Реклама.
1: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
3: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
2: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
4: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
6: Радио Монте-Карло.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Часы Кулибина.
1: У каждого искусства есть эпоха, когда оно достигает особого блеска. Для часового мастерства такой эпохой стал 18 век. Часы тогда перестали быть просто декоративной игрушкой. Они превращались в сложные механизмы, в которых соединялись наука, искусство и тонкая работа ювелира. А имена европейских мастеров Брюгге, Вашерон и других становились символами точности вкуса и инженерного совершенства. Довольно скоро эта увлеченность точной механикой захватила и русских мастеров, из которых особую страсть к часовым механизмам питал знаменитый нижегородский изобретатель Иван Кулибин. Еще юношей он стремился понять, как устроен этот загадочный механизм, разбирал часы, пытался воссоздать их своими руками из дерева, искал знания и инструменты, которых ему не хватало. И довольно скоро достиг того уровня, когда мог не только копировать, но и придумывать собственные решения. Самым известным его произведением стали часы в форме гусиного яйца, созданные в подарок Екатерине II в честь ее приезда в Нижний Новгород. Корпус из серебра с позолотой скрывал внутри систему из 427 деталей. Часы не только показывали время и отбивали каждый час, но и воспроизводили музыку. Специально для своих часов Кулибин сочинил мелодию, которая проигрывается в каждый полдень. Но главное чудо было спрятано внутри. В конце каждого часа в корпусе открывались крошечные дверцы и начиналось миниатюрное представление. Двигались фигурки, разыгрывалась сцена воскрешения Христа, звучала мелодия. Это был настоящий автоматический театр, встроенный в часовой механизм. Редчайшее сочетание инженерной точности и художественного замысла. Циферблат часов Кулибин расположил снизу яйца, а для удобства пользования гениальный изобретатель сконструировал специальную подставку, позволяющую видеть стрелки часов, не переворачивая корпус. Работа над механизмом заняла 3 года. Завершить работу к приезду императрицы в Нижний Новгород Кулибин не успел, но сумел заинтересовать ее своим замыслом. Когда часы были готовы, он лично представил их в Петербурге. Подарок произвел сильное впечатление, и Кулибин получил приглашение возглавить механические мастерские Академии наук. Сегодня уникальные часы хранятся в Эрмитаже и воспринимаются как подлинное чудо точной механики. Они настолько добротно выполнены, что идут и сейчас, а современные часовщики удивляются сложности и точности их механизма.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

0: Монте-Карло. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
13: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
14: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Альфа-банк».

0: Радио Монте-Карло. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПМ».
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à

0: слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу. ТЦ Дом для дома. Первый этаж.
4: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы. Цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
5: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
4: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
6: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
7: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
8: Дом построен. Застройщик ООСЗ «Калуга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
9: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
10: Специализированный застройщик ООСЗ «Микса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
12: Музыка весны. На радио «Монте-Карло».

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Реклама.
1: Кровля Сайдинг профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Это база. Лаборатория «Хеликс» предлагает проверить бодрость и тонус. Сдай витамин D и ферритин всего за 1190 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
5: Специализированный застройщик ООО «Замекса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
6: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
10: Успел.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
4: В ленте.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Коллекция «Радио Монте-Карло».
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.com.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Завтра в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
9: «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: неделя джаза на радио Монте-Карло.
1: Нэт Кинг Кол. Unforgettable.
2: Песню «Unforgettable» в 1951 году написал композитор Ирвинг Гордон. Причем сначала она называлась «Uncomparable», то есть «Несравненная». Но издатели настояли на варианте «Незабываемая» и оказались правы. Песню записывали многие, но именно версия Нэта Кинга Коула стала главной. В том же 1951 году он выпустил «Unforgettable» с аранжировкой Нельсона Ридла. И эта мягкая баллада сразу заняла особое место в американской песенной классике. Позже композиция не раз переиздавалась, а в 2000 году оригинальная запись Нэта Кинга Коула была включена в зал славы Грэмми.
1: Нэт Кинг Коул. Unforgettable.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло. Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
1: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
3: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
2: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
4: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. «Скала» Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп» с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
7: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
8: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
9: Специализированный застройщик ООО «СЗ Некса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Реклама.
1: Обувь Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК Триумф Плаза, второй этаж.
4: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
5: И меня запишите.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
6: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио

0: Уикенд на радіо Монте-Карло. Каскате дель Муліно. Невероятной красоты природный источник Каскате дель Муліно находится в маленьком городке Сатурния в сельской местности итальянской Тосканы. Дословно его название переводится как «мельничный водопад». Источник этот и в самом деле представляет собой водный каскад, спадающий по скале из гладких белых камней. А расположен он на территории старой мельницы. По легенде, горячий ключ образовался, когда во время войны с Сатурном Юпитер в гневе ударил молнией по Земле. Так это или нет, доподлинно неизвестно, но источник и правда очень древний. За века его существования вода из него образовала впечатляющий ландшафт – травертиновые каскады с естественными бассейнами. Местная вода отличается повышенным содержанием серы и соответствующим запахом. Зато купальщики уверяют, что такие ванны очень успокаивают и расслабляют тело. Поэтому принимать их рекомендуется не дольше получаса. Когда-то в древности Каскате дель Муліно служили местом отдыха для богатых римлян. Сегодня же они доступны всем, хотя огромного наплыва туристов здесь все равно нет. Бирюзовая вода в каскадных белых бассейнах в течение всего года имеет неизменную температуру – плюс 37 градусов по Цельсию. Но посещать Каскате дель Муліно лучше всего поздней осенью или даже зимой, когда число купальщиков минимально, а над теплыми бассейнами поднимается пар, создавая совершенно сказочную атмосферу.
1: «Спа-уикенд» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с красотой. С кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
9: Успел.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бесконечные сопли, отиты, антибиотики. Знакомо? Думаете, слабый иммунитет? А дело часто в аденоидах?
2: Мам, у меня носик не дышит.
1: В «Доктор Плюс» гибкая эндоскопия для точной и бережной диагностики. Алор-врачи имеют огромный опыт. Они обеспечивают максимальную эффективность медикаментозного и хирургического лечения, комфортно для ребенка и родителей. «Доктор Плюс», Обнинск. Запишитесь уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
4: Вы слушаете радио

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Идеальный театральный билет. Театр начинается не с вешалки, а с правильно выбранного билета. Выбирая билет в театр, важно учитывать особенности постановки и специфику зала. В уютных камерных театрах, где зрителей не больше 80, хороший обзор обеспечен практически с любого места. В более просторных залах с единым зрительным пространством оптимальным считается 8-й ряд, который профессионалы называют режиссерским. Отсюда идеально видно и слышно все происходящее на сцене. Если вы собираетесь на оперу или симфонический концерт, не стоит стремиться занять места в первых рядах. Мощное звучание оркестра может даже слегка оглушить. Например, в Мариинском театре оптимальная акустика в первом ряду билетажа, центральных ложах бенуара или на первых местах ярусов. А вот для драматических спектаклей прекрасно подойдут партер или амфитеатр, а также первые ряды в ложах. Правда, перед покупкой стоит внимательно изучить схему зала. Многие классические театры имеют так называемые «слепые зоны» — места, на которых обзору могут помешать, например, колонны, архитектурные особенности зала или неудачное расположение кресел. Даже в партере подъем рядов не всегда гарантирует идеальный обзор, поэтому при выборе билетов обращайте внимание на специальные пометки вроде «места с ограниченной видимостью». Если бюджет ограничен, можно рассмотреть входные билеты. Они позволяют попасть в театр за символическую плату, но место придется искать уже в зале. Правда, есть риск оказаться на приставном стуле в проходе или вовсе не попасть на спектакль, если свободных мест не окажется. Такой вариант подходит тем, кто готов к импровизации и не боится неудобства ради возможности приобщиться к искусству. В любом случае, продуманный выбор места сделает посещение театра по-настоящему комфортным и запоминающимся.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Недели на радио Монте-Карло.
1: Селин Дион, Дансон.
2: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
1: Селин Дион. Дансон.
2: Реклама.
3: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44 Выродцевкар.
8: Успел.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
15: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Завтра в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: слушаете Радио Монте-Карло. Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу. ТЦ Дом для дома. Первый этаж.
4: Кровля Сайдинг Профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
6: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете Радио Монте-Карло. Музыка без слов. На Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
3: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
4: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
3: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
5: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. «Скала», Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
6: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
8: Слушайте радио Монте.

0: ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
6: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: Пятерочка выручает!
8: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла. На ХХРУ.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... где Россия?
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: неделя джаза на радио Монте-Карло. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг. Summertime. Summertime – одна из самых известных мелодий Джорджа Гершвина, написанная для оперы «Порги и Бесс». Со временем она вышла за пределы академической сцены и стала настоящим джазовым стандартом. Одну из самых известных версий записали Элла Фицджеральд и Луи Армстронг. Два артиста, без которых невозможно представить историю джаза 20 века. Их дуэт вошел в альбом «Порги и Бесс» 1958 года, в котором музыка Гершвина зазвучала уже не как оперная классика, а как живая, свободная и очень джазовая история.
1: Элла Фицджеральд и Луи Армстронг. «Summertime».

0: Музыка весны на радио Монте-Карло. Реклама.
1: Ребенок храпит, дышит ртом и часто болеет. Слово «перерастет» тут не подходит.
2: Мам, я опять не выспался.
1: Аденоиды могут быть причиной усталости, плохой успеваемости ребенка и даже изменения формы лица. Запишитесь на прием к опытному детскому лор-врачу в «Доктор Плюс». Дыхание должно быть легким.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро, весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза», первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
5: Проверь здоровье печени. Лаборатория «Хеликс» предлагает сдать 5 базовых анализов для проверки печени всего за 590 рублей. Обнинск, Гагарина 7, Хеликс. Телефон 8-484-39-7-99-95. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
6: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Косметология в Доктор Плюс – это репутация, известные врачи и уникальное оборудование. Лазерное омоложение фотона 4D эффективно для лица и шеи, проходит без боли и без реабилитации. Одна из редких процедур, которую разрешают и даже рекомендуют делать весной и летом. Косметология в Доктор Плюс. Морщинки в минус.
2: Это база. Лаборатория «Хеликс» предлагает проверить бодрость и тонус. Сдай витамин D и ферритин всего за 1190 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95.
3: Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
5: Слушайте радио Монте.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Гульбешники.
1: Есть целый ряд блюд, чье точное происхождение определить трудно, и каждая из нескольких стран готова назвать себя их родиной. Так вышло и с гульбишниками. Главный авторитет в области народных кухонь Вильям Похлебкин относил их к белорусской кухне. Тем временем в Латгалии, это восточная часть Латвии, с этим не согласны. Там их называют гульбешниками и считают своим местным блюдом. По сути, это сытная картофельная еда из разряда той самой домашней кухни, где все строится на простых продуктах и чувстве меры. Основу составляет вареный картофель, превращенный в плотное пюре. В него добавляют немного муки и яйцо, чтобы масса держала форму, а дальше начинаются варианты. Внутрь могут положить жареный лук со шпеком, мясо, грибы, свежую или квашеную капусту. Иногда начинка бывает совсем простой, а иногда щедрой, как это часто бывает в деревенской кухне. Формуют гульбешники обычно в виде небольших овальных пирожков или лепешек, а затем обжаривают до румяной корочки, либо запекают. В результате получается блюдо, которое одновременно напоминает и зразы, и драники, и картофельные пирожки. Не случайно у него много родственников в соседних кухнях, от белорусских бульбяников до украинских картопляников. В повседневной ресторанной жизни Латвии гульбешники встречаются нечасто. Зато их до сих пор охотно готовят в гостевых домах и усадьбах кулинарного наследия, где местная кухня сохраняется не ради моды, а по привычке и памяти. Для Латгалии это настоящая классика бабушкиной кухни и еда из детства. Простая, сытная, без лишней изысканности, но с тем самым вкусом, который трудно подделать.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Реклама.
2: Обувь. Обнинск. Континент.
3: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
4: Континент.
3: Это лучшая обувь сезона.
2: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу МТРК «Триумф Плаза», второй этаж.
5: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
6: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет, и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
5: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
7: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы. Цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
8: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
7: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
9: Кровля, сайдинг, профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала, Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
10: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
11: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22.
12: Специализированный застройщик ООО «Сезамикса». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
0: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Пока вы ищете врачей в Москве, к нам в Обнинск в «Доктор Плюс» едут со всей России. Тысячи пациентов высоко оценили точность диагнозов, эффективность лечения, результаты сложнейшей хирургии. Наше качество выше столичного. «Доктор Плюс» – настоящая медицина Наукограда.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Уикенд на радио Монте-Карло. Обезьяний парк Дзигокудани. К востоку от японского города Нагано на острове Хонсю находится единственное место в мире, где в горячих источниках нежатся не люди, а обезьяны. Это парк снежных обезьян или Дзигокудани. В переводе с японского это слово значит «адская долина». А все из-за того, что в холодное время года над источниками клубится мощный пар. Горячие источники здесь существуют давно. Еще в середине 19 века в этом месте появилась гостиница. Ее постояльцы, купаясь в открытых ваннах, частенько подкармливали снежных макак, спускавшихся зимой с гор, чтобы погреться. Довольно быстро макаки смекнули, что к чему, и освоились. Они стали приходить к источникам не только зимой, но и летом. И не только чтобы полакомиться подачками туристов, но и чтобы отдохнуть в теплой воде. В 1964 году японцы основали парк снежных обезьян и выделили обезьянам их собственную купальню «Ансен», чтобы оставить больше личного пространства постояльцам гостиницы. К тому же это оказалось прекрасной возможностью лучше изучить привычки и поведение макак в дикой природе, а заодно отвлечь их от другого любимого развлечения – разорительных набегов на окрестные поля. Земля в этом месте покрыта снегом 4 месяца в году. Да и чтобы добраться до Дзигокудани, придется изрядно потрудиться, пройдя пешком в гору почти 2 километра. Понять, долго ли еще идти, очень просто. Чем больше вокруг становится макак, тем ближе купальни. Приматов можно не бояться. Они настолько привыкли к людям, что полностью игнорируют их. Тем не менее, в парке все же установлены строгие правила безопасности, которые все-таки стоит соблюдать. Обезьян нельзя трогать. Также запрещается их кормить. Этим занимаются специально обученные сотрудники парка. И, конечно, не стоит дразнить макак. Кидаться в них снежками тоже не лучшая идея. Кроме того, посетителям парка не следует слишком широко улыбаться, потому что взрослые самцы могут воспринять обнаженные зубы как угрозу в свой адрес. И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не купайтесь в источнике для макак.
1: «Спа-уикенд» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299.99 до 13 мая. Майские близко. Цены низко.
11: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Обувь. Обнинск. Континент.
2: Континент. Это радость для ваших усталых ног.
3: Континент.
2: Это лучшая обувь сезона.
1: А теперь и сумки. Ждем вас по адресу. ТЦ Дом для дома. Первый этаж.
4: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
6: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Музыка без слов. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты слышала про лазер фотона 4D, который есть в Доктор Плюс? Это проверенное медицинское решение, эффективное омоложение, без боли и реабилитации. Запишись, там опытные врачи и отличные отзывы. Если косметология, то в Доктор Плюс, чтобы возраст в минус.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Часы Кулибина.
1: У каждого искусства есть эпоха, когда оно достигает особого блеска. Для часового мастерства такой эпохой стал 18 век. Часы тогда перестали быть просто декоративной игрушкой. Они превращались в сложные механизмы, в которых соединялись наука, искусство и тонкая работа ювелира. А имена европейских мастеров Бреге, Вашерон и других становились символами точности вкуса и инженерного совершенства. Довольно скоро эта увлеченность точной механикой захватила и русских мастеров, из которых особую страсть к часовым механизмам питал знаменитый нижегородский изобретатель Иван Кулибин. Еще юношей он стремился понять, как устроен этот загадочный механизм, разбирал часы, пытался воссоздать их своими руками из дерева, искал знания и инструменты, которых ему не хватало. И довольно скоро достиг того уровня, когда мог не только копировать, но и придумывать собственные решения. Самым известным его произведением стали часы в форме гусиного яйца, созданные в подарок Екатерине II в честь ее приезда в Нижний Новгород. Корпус из серебра с позолотой скрывал внутри систему из 427 деталей. Часы не только показывали время и отбивали каждый час, но и воспроизводили музыку. Специально для своих часов Кулибин сочинил мелодию, которая проигрывается в каждый полдень. Но главное чудо было спрятано внутри. В конце каждого часа в корпусе открывались крошечные дверцы и начиналось миниатюрное представление. Двигались фигурки, разыгрывалась сцена воскрешения Христа, звучала мелодия. Это был настоящий автоматический театр, встроенный в часовой механизм. Редчайшее сочетание инженерной точности и художественного замысла. Циферблат часов Кулибин расположил снизу яйца, а для удобства пользования гениальный изобретатель сконструировал специальную подставку, позволяющую видеть стрелки часов, не переворачивая корпус. Работа над механизмом заняла 3 года. Завершить работу к приезду императрицы в Нижний Новгород Кулибин не успел, но сумел заинтересовать ее своим замыслом. Когда часы были готовы, он лично представил их в Петербурге. Подарок произвел сильное впечатление, и Кулибин получил приглашение возглавить механические мастерские Академии наук. Сегодня уникальные часы хранятся в Эрмитаже и воспринимаются как подлинное чудо точной механики. Они настолько добротно выполнены, что идут и сейчас, а современные часовщики удивляются сложности и точности их механизма.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын, как быстро летит время. Теперь у тебя есть свой дом. Сейчас этап подводить коммуникации. Где будешь покупать насос, котел, радиаторы и другое необходимое для отопления и водоотведения?
2: Конечно, в Персей. Помню еще из детства, когда ты строил наш дом и всю сантехнику покупал там. Прошло много лет и не было никаких нареканий. Продукция в Персее – это проверенное качество. И магазины у них есть и на 101-м, и на Северном.
1: Поддерживаю твое решение. Персей – наш надежный выбор.
3: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
4: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. «Скала Обнинск». Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 миллионов 200 тысяч рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
7: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ «Калуга-Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
9: Радио Монте-Карло.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: радіо «Монте-Карло». «Монте-Карло». Реклама.
1: Бесконечные сопли, отиты, антибиотики. Знакомо. Думаете, слабый иммунитет? А дело часто в аденоидах.
2: Мам, у меня носик не дышит.
1: В «Доктор Плюс» гибкая эндоскопия.

Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Завтра в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя джаза на радио Монте-Карло.
1: Бенни Гудман. Син-син-син.
2: История инструментальной композиции «Син-син-син» началась с песенного варианта. Хотя чаще бывает наоборот. В 1936 году джазмен Луи Прима написал композицию «Син-син-син» «With a Swing» и впервые записал ее со своим ансамблем «New Orleans Gang». Однако настоящую жизнь эта вещь получила все же в оркестровом, инструментальном формате. Самую знаменитую версию в 1937 году записал Бенни Гудман. Именно она превратила «Синг-синг-синг» в один из главных символов эпохи свинга. Позже эта запись вошла в зал славы Грэмми.
1: Бенни Гудман. «Синг-синг-синг».

0: Реклама.
1: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро, весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза», первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
4: Никто не забыт. Ничто не забыто. Салон цветов «Цветы, цена одна» в преддверии 9 мая проводит акцию «Гвоздика Победы».
5: Всем, кто родился до 1945 года включительно, букет из 5 гвоздик в подарок. Всем остальным специальная цена – 50 рублей за цветок. Грабцевское шоссе 27 и 65 лет Победы, дом 6.
4: Акция проходит с 6 по 9 мая включительно.
6: Кровля «Сайдинг Профнастил». А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай! Все, что нужно, выбирай! Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет «Северный». Павильон М3П.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
8: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
1: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио «Монте-Карло» представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Недели на радио Монте-Карло.
1: Селин Дион, Дансон.
2: Селин Дион представила новую песню «Дансон». По-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Дансон» стал важным знаком ее возвращения.
1: Селин Дион. Дансон.

0: Реклама.
1: Кровля Сайдинг профнастил. А на сайт наш заходил? К нам скорее залетай. Все, что нужно, выбирай. Все для кровли и фасада. Скала Обнинск. Строительный гипермаркет Северный. Павильон М3П.
2: Проверь здоровье щитовидной железы. Лаборатория «Хеликс» приглашает проверить функцию щитовидной железы. ТТГ, Т4 свободный, анти-ТПО за 790 рублей. Обнинск, Гагарина 7, «Хеликс». Телефон 8-484-39-7-99-95. Забор биоматериала оплачивается отдельно. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Успейте купить свою квартиру в ЖК «Олимп». С выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 5 минутах от центра. Вид на лесной массив. Готовые квартиры с отделкой от 5 200 000 рублей. Заезжай и живи. 48-439-57-203.
4: Дом построен. Застройщик ООО «СЗ Калуга Лидер». Акция проходит с 1 по 31 мая 2026 года. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
6: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-89-8-4-0. Город Москва.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечно. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Завтра в 23.20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Завтра в 23.20 на телеканале НТВ. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.
1: Музыка без слов. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Обнинске. 499-270-62-52.
4: Радио «Монте-Карло».

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Моя музыка, как мне кажется, помогает гармонизировать отношения между людьми. Нэт Кинг Коул.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло». Цитаты.
4: Я никак не пойму, почему джазовая музыка не заслуживает того же почтения, что и европейская классика. Столько лет, как Бетховен умер, о нем до сих пор говорят. Его произведения исполняют и на них учатся. Почему никто также не говорит о Чарли Паркере, Джонни Колтрейне, Телониусе Монке, Дюке Эллингтоне, Флетчере Хендерсоне или Луи Армстронге? Это настоящая классика. Майлз Дэвис.

0: to the company store.
1: Радио

0: «Неделя джаза» на радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. «I've got you under my skin».
2: Песню «I've got you under my skin» Коул Портер написал в 1936 году для музыкального фильма «Born to Dance». Сам фильм сегодня помнят в основном киноманы, а вот музыка из него давно живет своей отдельной жизнью. За десятилетия эту вещь перепевали многие — Элла Фицджеральд, Дайана Кролл, Майкл Бубле и даже Боно. Но самой знаменитой все равно стала версия Фрэнка Синатры. В 1956 году он записал «I've Got You Under My Skin» с оркестровкой Нельсона Ридла. И именно тогда песня зазвучала так, что превратилась в эталон свинговой эстрады. С этого момента она уже прочно ассоциировалась именно с Синатрой.
1: Фрэнк Синатра. «I've Got You Under My Skin».

Монте-Карло. Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

0: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете Радио «Монте-Карло».